0: Хавхаг атнамат. Цоххон хилал уқрван гил. Гас хухналлахи гавач. Цхаг баник. Коллака базран хилал.
1: Шахне цра ишхи.
2: Ач и.
1: Ишни. Акала.
3: Цха хериха.
0: Махонич их внакш тибирич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их что кльтаручи. Мишкола хунач нак ницелна нармаг. Мишкола хувнак нкатерцибях. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахе ачнак отста. Нек утухту эк. Махона касахта акиих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкат куэнан катба. Чканак утуха наух кугэнхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтак ал. Млан такриил. Нки куэнан кат кито. Майон таат колатата тштан. Майон таат колатата тала. Шахник баник уктнамет. Нак куэнан ак чахихи. Нак куэнан ак луур наки. Нак варканзах уцлах каслимаш. Sin chocón gilas. Habrá una urnia tajar más. Adisa, mundo renovado. Chka, rmas habrá radio. Antajena nesmaja. Rmas, niataja jun, utslag justicia. Chka, nakachnak kolaki atzrak evnak. Chka junt namet, junamki ikkil sik con gilas.
4: Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente en calidad y sonido, transmite. Radio La Voz de Atitlán.